0: До Минска эту проблему планируется обсудить с операторами связи. По данным представителя службы регулирования связи, сейчас около 50 тысяч потребителей либо не имеют качественной связи, либо остаются без нее вовсе. Сложной остается ситуация и с электроснабжением. По последним данным, без электричества все еще остаются около 60 тысяч потребителей, больше всего в Утинском и Кауновском регионах. Министр энергетики Лука Савицка сообщил, что с завтрашнего дня восстанавливать электроснабжение литовским службам помогут бригады польского оператора распределительных сетей. Тем временем некоторые жители, оставшиеся без электричества, утверждают, что компания ЭСА якобы пытается избежать выплаты компенсации, сообщая о восстановлении электроснабжения, хотя фактически электричества по-прежнему нет. Жительница Пренайского района Милда говорит, что остается без электричества с субботы. Вчера она получила сообщение о восстановлении электроснабжения, однако, по ее словам, оборванные провода никто не ремонтировал. Министр энергетики заявил, что никаких попыток манипулировать ситуацией быть не должно, а установленный порядок выплаты компенсации необходимо соблюдать. Тем временем представители бизнеса заявляют, что буря продемонстрировала неготовность государства к продолжительным кризисам. Глава ассоциации птицеводства ГИТИС Каузонас говорит, что государству необходимо предусмотреть, как обеспечить предприятие электричеством в случае длительной чрезвычайной ситуации. В противном случае могут возникнуть перебои с обеспечением продовольствием. Совет по продовольствию, проработавший полтора года, упраздняют. Вместо него будет создана коллегия министра сельского хозяйства. Министр сельского хозяйства Кестутис Мажейко говорит, что совет был создан для мониторинга цен на продукты питания и выработки предложений по их снижению, однако не оправдал ожиданий. Сейчас готовятся необходимые для реорганизации правовые акты. Кремль утверждает, что президент России Владимир Путин вчера не встречался с прибывшим в Москву директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэдклиффом. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, визит Рэдклиффа был связан с контактами между спецслужбами. Других подробностей он не привел. Американские СМИ сообщают, что военный самолет США, на котором летел Джон Рэдклифф, прибыл в Москву из Риги. Более точные обстоятельства визита пока неизвестны. Также сообщается, что США попросили Украину приостановить удары по территории России на время пребывания директора ЦРУ в Москве. Подробности о цели визита главы ЦРУ в Москву пока официально не раскрываются. О возможных причинах этой поездки и о том, что она может означать для Литвы и других стран региона, мы поговорили с бывшим послом Литвы в России и ныне председателем Сеймовского комитета по иностранным делам Ремигиусом Мотузасом.
1: Это очень редкий случай, мы не помним такой истории. Это только свидетельствует о том, что визит был очень важным, потому что, как вы говорите, глава ЦРУ прилетел, и не было никакой информации. Это, конечно, с другой стороны, сегодня мы озабочены, только сегодня, конечно, есть, мы не знаем реальные ситуации, есть только обсуждения разных экспертов, то есть Соединенных Штатов Америки и других экспертов Европы, и все понимают и знают только то, что не было прямого разговора о войне в Украине, о мирных соглашениях, о договорах. Разговор был о ситуации безопасности. Надеемся, что был разговор только о НАТО. То есть, может быть, о расширении НАТО, может быть, о подготовке НАТО к ситуации этой военной и так далее. Можно обобщить, что был разговор о НАТО. Это для России всегда был очень чувствительным вопросом. Когда я был послом в России до 2020 года, они всегда обсуждали очень чувствительно. И когда начало обсуждать Финляндия, Швеция, вступление НАТО, Россия очень переживала, потому что они понимают, что будет какие-то силы распределены или придут вот недалеко от российской границы, и расширение НАТО для России очень чувствительный вопрос. Но с другой стороны, конечно, сегодня, наверное, был разговор не о расширении НАТО, а не о вступлении некоторых стран в НАТО, но вообще о НАТО, о ее готовности, может быть, участие в войне и подготовке, конечно, в будущем.
0: Как вам кажется, почему именно фигура главы ЦРУ была выбрана для такого контакта, а не, к примеру, дипломата? Можно ли сказать, что между Кремлем и США есть канал по линии именно спецслужб?
1: Потому что дипломаты могут только обсуждать дипломатически, как я сегодня, скажем, обсуждаю, какие-то условия поднимаю, какие-то мнения экспертов выражаю. и так далее, но ЦРУ, мы знаем, я вот как раз был в Украине недавно, тоже встречались с такими институциями, они имеют реальную ситуацию, реальные сведения. И поэтому сегодня, наверное, Россия, Кремль, Путин очень трудные, сложные партнеры, непрогнозируемые партнеры. И поэтому, что знает, что руководитель ЦРУ всегда имеет реальную ситуацию. И может сказать реальную ситуацию и какие-то перспективы ситуации войны в Украине и другие, конечно, оценить и прогнозировать ситуацию.
0: Насколько важно, с кем именно встречался Рэдклифф? Есть ли принципиальная разница между встречей глав ЦРУ и спецслужб России и встречи с самим Путиным? Поскольку Песков отрицает, что была встреча и отдельный контакт с Путиным.
1: Очень простой ответ, потому что в России все контролирует один человек. Есть одна вертикаль, нет горизонтального никакого там сотрудничества, и поэтому все контролирует Путин, и поэтому, наверное, это так и вышло.
0: Вы говорите, что вот все-таки есть версия о том, что речь шла все-таки больше про НАТО, про безопасность.
1: Может быть, предупреждение, что НАТО сегодня готовится тоже, и мы знаем, что поднимаем свои расходы на военную безопасность и, конечно, разные форматы, и сегодня, конечно, это было предупреждение.
0: В данном случае, конечно же, невольно возникает и параллель с 2021 годом, когда директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву предупреждать российское руководство, что им известно о нападении на Украину. Насколько уместно сегодня проводить такие параллели?
1: Ну, сегодня я бы не проводил, все равно я думаю, что все очень реально. Сегодня все связано с войной в Украине. И, конечно, если самое главное сейчас объединить все усилия нам, всем странам НАТО и миру, чтобы Украина не проиграла этой войны. Я думаю, что это будет длиться еще минимум год. И я думаю, что сегодня, если Украина проиграет эту войну, конечно, тогда кто может ответить, что Россия не будет продолжать дальше такие вот нападения, скажем, как мы сегодня слышим, это может быть и Грузия, и Армения, и Молдова, и разные другие варианты.
0: Но на фоне разговоров о том, что до конца этого года в Литве особое положение, как бы охраняем все наши инфраструктурные важные точки, эти сообщения, как к ним стоит относиться?
1: Конечно, это очень реально, потому что мы знаем, что все конфликты, военные конфликты начались с провокаций, вот это такие провокации могут быть, и это очень серьезно, реально, и, конечно, это усилено наше контроль над этими всеми объектами, нашими стратегическими объектами инфраструктуры, это могут быть, поэтому мы должны готовиться, быть очень бдительными.
0: Говорил председатель Сеймовского комитета по иностранным делам Ремигиус Мотузас. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что был проинформирован о визите директора Центрального разведывательного управления США в Москву, однако не хочет обсуждать его содержание. Об этом президент сообщил после встречи с находящимся в Вильнюсе председателем Европейского совета Антонио Коштой. По мнению Науседы, визит главы ЦРУ в Москву был направлен на то, чтобы снизить геополитическую напряженность в регионе. Почти половина жителей Литвы считают, что памятник поэтессе Саломеи Нерис, сотрудничавшей с советской властью, следует оставить на нынешнем месте на улице Вильнюс в столице. Об этом свидетельствует опрос компании «Балтиос Терима», проведенный по заказу ЛРТ. 45% опрошенных высказались за то, чтобы бюст остался на прежнем месте. Чаще такую позицию занимают люди старше 50 лет. Около четверти респондентов считают, что скульптуру можно перенести в музей или другое общественное место. 6% выступают за демонтаж памятника без его дальнейшего публичного экспонирования. Учитель истории Альгис Битоутес отмечает, что люди старшего возраста менее склонны поддерживать перенос подобных памятников. Комиссия по десоветизации и глава Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы признали, что памятник нарушает запрет на пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов в общественных местах. Властям Вильнюса предписано демонтировать скульптуру. Однако это решение было обжаловано в суде, поэтому процесс демонтажа приостановлен. Помощники учеников требуют от властей повышения зарплаты и предоставления им профессионального статуса. По словам председателя профсоюза работников образования и науки Солидарума Салдоны Киндурене, помощники, работающие с детьми с различными образовательными потребностями, относятся не к педагогическим работникам, а к персоналу, обеспечивающему порядок в школе. Министр образования, науки и спорта Раминта Поповиня, в свою очередь, говорит, что не может обещать быстрого решения этих проблем. В прошлом году в образовательных учреждениях Литвы работали более 7 000 помощников учеников. Почти 30 лет в Литве издается газета «Обзор». За это время печатные прессы не раз предсказывали скорое исчезновение, однако газета продолжает выходить каждый четверг. Сегодня «Обзор» остается одной из немногих русскоязычных газет Литвы. В интервью главный редактор «Обзора» Александр Шахов рассказывает, как менялась газета почти за 3 десятилетия, и рассуждает о будущем русскоязычной журналистики в Литве.
2: В январе следующего года будет 30 лет, как вышел первый номер газеты «Обзор», которую вот придумал Иосиф Борисович Усер, идею которой он предложил акционерам. У нашей газеты было 4 акционера, Усер был 4-м, все, отмечу, граждане Литвы. И с той поры он 11 лет проработал, по-моему. Потом я пришел, а до этого я, кстати, сотрудничал с «Обзором» как журналист, да, внештатник. Кстати, удивительная личность Усер. Он же создал фактически 3 газеты. Человек, не имеющий никакого отношения к журналистике. Изначально это задумывалось как дайджест. В принципе, это дайджестом «Обзор» и остался, но по большей части дайджест. У нас довольно много своих материалов. Вот литовские районки мы недавно ввели, в начале этого года ввели рубрику «Об этом пишут газеты». Акцент в этих публикациях именно на публикациях районных региональных газет. Мы переводим эти публикации, ну, выбираем то, что интересно. То есть, чтобы не только центральные вот события были в поле зрения наших читателей, но и глубинка. Там же тоже люди живут чем-то интересуются. И уже тогда было такое желание дать русскоязычному читателю как можно больше информации о том, что происходит в нашей стране. Хотя в то время было довольно много возможностей именно получать такую информацию, но все равно хорошей информации много не бывает. Это 97-й год. Это уже проблемы экономического характера пошли. Ну и социального, потому что инфляция и так далее и тому подобное. Люди сталкивались с невысокими зарплатами, с недостатком средств. Знать, что происходит и на что надеяться, и на что обратить внимание, это было очень важно, как и сейчас, в принципе.
0: На тот момент какие были конкуренты вообще?
2: «Экспресс недели» — это наши друзья-конкуренты. Вот надо сказать, опять же, что во все времена, вот мы считаемся конкурентами, естественно, мы смотрим, и я сейчас смотрю, что они делают, как они делают, что мы можем сделать лучше. Это та конкуренция, которая подстегивает и на пользу. Но всегда были хорошие отношения с другими изданиями на русском языке. Никогда гадостей, насколько я помню, не делали.
0: И кто был тогда читателем «Обзора»?
2: Ну, наверное, как и сейчас, в основном среднего и старшего возраста. Но 30 лет назад этому среднему и старшему возрасту было все-таки поменьше лет. Сейчас это больше ближе к старшему возрасту. Но я думаю, что это относится и к газетам на литовском языке. В основном читают люди старшего поколения. Вот когда в четверг к нам приходят люди, которые могут здесь купить газету дешевле, видно, в основном, конечно, старшее поколение. Но я понимаю, что для них это не возможность сэкономить. Для них это уже стало как событие недели. Вот они ждут неделю, приходят. Ты пенсионер, у тебя проблемы со здоровьем. Сколько у тебя той радости в жизни, если особенно дети уже отдельно, внуки отдельно, у них своя жизнь. Так что я понимаю читателя, да, понимаю. И, кстати, мы постоянно пытаемся что-то внести новое, но при этом стараемся посоветоваться с читателями, потому что некоторые моменты меня удивляют. Когда ты думаешь так, а когда начинаешь общаться, выясняется, что читатели немножко по-другому все это воспринимают. Мы стараемся на первой полосе дать такой материал, который не просто актуальный, но это указывает на какую-то проблему. И по возможности, если такая возможность хотя бы в отдаленном будущем наблюдается, предположить, как бы можно было бы вообще решить эту проблему?
0: Как поменялась вообще русскоязычная аудитория? Что тогда было актуально и что актуально на сегодняшний день вашему читателю?
2: Я могу сказать, что мы себя позиционировали все-таки как газета национальных меньшинств изначально. И, соответственно, если посмотреть те годы, мы писали не только о русскоязычных каких-то общинах, коллективах, но и вот сейчас особенно можно последить, о ком мы пишем. Для нас своими точно так же считаются и общины, коллективы других национальностей. Та же Клайпеда у нас, ну, наверное, считает своей газетой именно обзор, потому что мы пишем и белорусской общине,

0: Чечне, и украинской, и армяне там молодцы работают, азербайджанцы, немцы. Вот сколько немцев, но тем не менее они есть, они молодцы, они активно ведут творческую работу, и мы об этом с удовольствием рассказываем. Точно так же татары. Так что в этом плане есть связь с началом работы газеты, и сейчас она... Это направление осталось главным и по сей день.
1: Сейчас мы с вами живем в достаточно непростое время, и геополитическая ситуация сложная. Пишете ли вы в газете о войне в России против Украины вообще? Есть ли у вас каким-то образом это отражено? Как вообще вся эта геополитическая ситуация повлияла на вас?
0: Повлияла нехорошо, естественно, как и для всякого нормального человека. Мы об этом пишем. Как правило, пишем на, если это не касается Литвы, а просто как сообщение на 7-8 странице, где у нас материалы, которые мы даем под рубрикой «За рубежом». А то, что касается Литвы и Украины конкретно, мы даем, конечно, на этих первых страницах. Бывает нередко, когда на одной полосе сразу несколько материалов. Но в то же время нам очень бы хотелось, чтобы наши читатели, по крайней мере, мы стараемся так делать, понимали, что не нужно оправдываться на каждом шагу, на каждом углу, каждую минуту за создавшуюся ситуацию. И судя по развитию ситуации, вот этот момент при приближении выборов будет еще больше ощущаться. Кстати, сегодня нередко бывает с кем-то в разговоре, сталкиваться с таким восприятием. О, газета на русском языке в Литве. Это вы, наверное, московские? Нет, мы литовская газета на русском языке. 30 лет мы работаем, соблюдая все законы Литвы. И в этом плане я не вижу необходимости что-то кардинально менять. Мы уважаем законы Литвы и будем уважать законы Литвы. В этом плане ничего точно не поменяется.
1: Многие давно предрекают печатной прессе смерть. Обзор все еще выходит в печатном варианте. У вас есть и сайт в интернете, у вас есть и Facebook в социальных сетях обзора. В чем ваш успех?
0: Ну, во-первых, наверное, в том, что мы не складываем все яйца в одну корзину. Яйца дорожают, естественно, но их надо беречь. А мы стараемся, чтобы в интернете шла не вся наша газета. То есть мы пытаемся, чтобы был интерес и для тех, кто покупает живой печатный вариант. Но вот как тут сделать, чтобы привлечь внимание своими материалами на сайте и в то же время в газете? Это, не знаю, насколько нам удачно, но читают.
1: Каким вы видите будущее русскоязычной журналистики в Литве?
0: Я думаю, что будет все примерно в том же ключе, как и сейчас. Все будет заключаться в том, насколько любопытные будут журналисты. Придет молодое поколение или нет? Тут есть один нехороший момент. Если в ведущих изданиях, на телеканалах журналист может получать более или менее приличные деньги, то в газетах, особенно в небольших газетах, в том числе вот тех же районных, возможности ограничены, и предложить человеку серьезные нормальные деньги, молодому, который мог бы посвятить всю свою жизнь журналистике, скажем так, проблематично. Значит, с одной стороны, нам нужны новые таланты, с другой стороны, мы не можем их потом вырастить, потому что это же не просто он пришел и сразу гений начал выдавать и каждую неделю. Мы не можем им предложить достойную оплату, которая бы не просто могла содержать его и его семью, но и ориентировала на то, что надо развиваться, постоянно развиваться, а без этого не будет ни журналиста, ни журналистики, ни газет.
1: А что для вас за это время стало самым главным испытанием? А что профессиональной гордостью?
0: Поскольку иногда приходится буквально с колес что-то делать, сейчас сложнее, потому что ты можешь говорить, писать что-то одно, рассчитывать, подать свою мысль именно так, но вдруг появляется какой-то доброход и доморощенный критик, который в твоих словах находит какую-то крамолу, звонит во все колокола, и ведомство, ряд других СМИ активно это поддерживает. То есть человек один, но все это подается как «вот народ недоволен». мы живем в этой ситуации. Я думаю, что как раз нужно исходить из того, что времена не выбирают, в них живут и умирают. Так что вот нам досталось такое время. Нельзя забывать, что другой жизни нам не дадут, поэтому надо жить так, чтобы радоваться жизни, чтобы читателей был повод порадоваться. Так что голь на выдумке хитра, и надо как-то так мозги использовать.

0: Вот я такой хороший. Хотя перед этим работала вся команда, чтобы у него была возможность нанести решающий удар. Я думаю, что, наверное, вот это мне больше всего импонирует, что нам удалось, не мне, а нам удалось создать команду, которая забивает голы, завоевала какое-то доверие у читателей, и нас не приходят, не забрасывают яйцами и тухлыми помидорами. Хотя такой вариант тоже возможен, но я определился бы после этого, есть ли в этом обоснование. А так, мне приятно, что у нас есть прекрасная команда, с которой мне приятно работать.
1: Говорил главный редактор газеты «Обзор» Александр Шахов. Компания «Игнитис», поставляющая газ потребителям, сообщает, что уже зафиксировала цену на половину объема газа, необходимого на отопительный сезон. Какой именно будет эта цена, руководитель проектов материнской компании «Игнитис» группе Аруна Смолис не уточняет. Однако говорит, что она составит менее 50 евро за мегаватт-час. Сейчас газ на рынке стоит около 68 евро за мегаватт-час. В то же время экономист банка «Цитадели» Александр Изгородин прогнозирует дальнейший рост цен на газ. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве малооблачно, без дождя, местами возможен туман. Ветер северо-восточный, слабый, температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. На Курской косе до 14 градусов. Завтра днем ожидается переменная облачность, без дождя, ветер восточных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Вильнюсе без дождя, ночью около 9 градусов, днем около 21 градуса тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутия. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе литовского радио передача «Кипью Тесе». Сейчас 16 часов 28 минут.